ошеломительный, безграничный, драйвовый мир джазовой музыки. В программе Ноэля Шаяхметова «Джаз Тайм». Каждый вторник с повтором в четверг в 7 часов вечера.

0: Рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Нестандартный взгляд на культуру, на ее место в истории страны и в жизни каждого из нас. Субъективное мнение неравнодушных людей в программе Жениев Бакировой «Культурная мозаика». Каждую среду и субботу в 7 часов вечера на волне «Радио Классика».

0: Рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Через несколько минут на «Радио Классик». Театр имени Габита Мусрепова выиграл 2 награды на фестивале в Шри-Ланке. День шахтера масштабно отметили в Караганде. Конкурс «Үздік жас отбасы 2026» проходит в Астане. Об этом через несколько минут в новостях культуры.

0: Классик радиосы. Новости культуры на радио Классик.
1: Добрый день, с новостями к этому часу Жанат Султанова. В столице Шри-Ланки Коломбо завершился 12-й международный театральный фестиваль «Коломбо International Theatre Festival». Казахский государственный академический театр для детей и юношества имени Габита Мусурепова представил спектакль «Кахар», передает агентство «Казинформ». Моноспектакль по произведению французского драматурга Жана Ануя в постановке режиссера Дины Жумабаевой стал победителем в номинации «Лучший спектакль». Исполнительница главной роли Аида Жантлиева удостоена награды «Лучшая актриса». «Кахар» – психологический моноспектакль, в котором через актерскую игру и режиссерское решение раскрывается внутренний конфликт героини. Отметим, в Международном театральном фестивале приняли участие коллективы из Канады, Индии, Дании, Польши, Италии, Сербии, Армении, США и Испании. День шахтера масштабно отметили в Караганде. Концерт состоялся на новой локации площадью 5 гектаров и собрал около 250 тысяч зрителей, передает 24KZ. Главными гостями праздника стали представители горнодобывающей отрасли, ветераны и их семьи. На большой сцене выступили Димаш Кудайберген, Кайрат Нуртас, The Queen, Молда Назар, Дима Билан и другие известные исполнители. Завершился вечер масштабным фейерверком. Отметим, что обеспечение безопасности на площади правоохранительные и экстренные службы работали в усиленном режиме. Дополнительный контроль за обстановкой осуществлялся и с воздуха. Территорию непрерывно мониторили беспилотники. Заранее была продумана транспортная схема. Кроме того, организаторы предусмотрели дежурство медиков, спасателей, волонтеров и коммунальщиков. В столице проходит первый этап городского конкурса «Үздік жас отбасы-2026». Мероприятие приурочено ко Дню семьи. В нем принимают участие более 100 молодых пар. Супругам предстоит не только продемонстрировать свои знания, но и побороться за ценный приз, передает 24KZ. Первый этап конкурса проходит в формате квиз, поэтому семейный досуг здесь превращается в настоящее интеллектуальное состязание. Участникам предстоит ответить на вопросы об истории Казахстана, семейных ценностях, традициях, культуре и даже новой конституции. По итогам интеллектуального этапа в финал выйдут 10 семей, которые наберут наибольшее количество баллов. Они будут не только отвечать на вопросы, но и представлять свои семьи, демонстрировать таланты и выступать на сцене. Кто станет лучшей молодой семьей столицы, определят по итогам всех этапов конкурса. Это были все новости к этому часу. С вами была Жанат Султанова, информационная служба радио «Классик».
0: Новости культуры на радио «Классик».
2: Таза Казахстан – страна, в которой мы хотим жить завтра. И завтра начинается сегодня.
3: Эфирде музыкалық палитра хабары.
4: Қайырлы таң! Музыкалық палитра хабарында әлемдік музыка жауқарларының жаңа топтамасы.

0: Классик радиосы. Территория классики.
1: На волне радио Классик программа «Территория классики». Слушайте хорошую музыку вместе с нами.

0: Мистик радиосы. Сезім мен ойдың тоғысқан тұсы.
1: С вами программа «Территория классики», пространство классической музыки в исполнении лучших музыкантов мира.

0: Рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Культовые фигуры и знаковые события в мире джаза. Популярнейшие альбомы и лучшие музыкальные подборки от Ноэля Шаяхметова в программе «Джаз Тайм». Каждый вторник с повтором в четверг в 7 часов вечера.

0: Программа «Территория классики» подходит к концу. Впереди вас ждет много интересной музыки. Оставайтесь с нами.
1: Территория классики.

0: Классик радиосы.
1: Закон и порядок – основа безопасной жизни. Соблюдай правила, уважай закон, будь ответственным. Вместе мы сделаем наше общество безопасным.
2: Эфирде классика Алан Хабара.
3: Эфирде классика Алан Хабар жалғастырады.

0: Әлем аспаптары. Классик радиосында музыкалық аспаптар тізіндісі.
1: Фортепиано. Один из самых популярных в мире музыкальных инструментов. Этот сложный клавишно-струнный механизм имеет две разновидности – пианино и рояль. Отличить их друг от друга очень легко. В пианино струны расположены вертикально, в рояле – горизонтально. Пианино – инструмент скромный, больше для домашнего музицирования. Рояль солидный, пафосный инструмент для концертных выступлений. Правда, есть рояли и попроще, и поменьше – кабинетные. Изобрел фортепиано итальянский мастер Бартоломео Кристофори в XVI веке. Его изобретение имело очень простую конструкцию. Никаких педалей и демпферов, без которых современные рояли пианино просто немыслимы. Инструмент Кристофори состоял из клавиш молоточков и их возвращателей. Чем-то фортепиано напоминало своих прямых предков – клавесин и клавикорд. Но у него было одно, зато очень существенное отличие. На фортепиано звук не затухал, и можно было менять его динамику. То есть звук стал гибким, и это позволило музыкантам в разы повысить выразительность своего исполнения. Конструкция была названа «Гравичембуло коль пьяно э форте». Позже от этого длинного имени осталось короткое – «фортепиано». Появление нового инструмента вызвало настоящий переворот в мире музыки. С тональным диапазоном фортепиано от самой низкой ноты басового фагота до верхней ноты флейты пикколо не мог сравниться практически ни один из инструментов. На нем можно было одновременно исполнять и мелодию, и аккомпанемент. А уж про динамические возможности и выразительность звучания и говорить нечего. Этот инструмент мог быть одинаково великолепен и как солист, и как аккомпаниатор, и как участник ансамбля. Понятно, что популярность фортепиано почти мгновенно взлетела на недосягаемую высоту и буквально затмила все остальные музыкальные инструменты. Почти на 70% фортепиано – инструмент деревянный. Остальные 30% – войлок, оленья кожа, сталь, чугун и медь. Конструкция его менялась несколько раз. Мастера Италии, Германии, Англии совершенствовали фортепиано на протяжении целого столетия. Их имена сегодня хорошо известны – Цейберман, Шрёдер, Цумпе, Штайн. Самое большое фортепиано в мире – концертно-рояль «Чален». Длина его 3,3 метра. А самое маленькое фортепиано создали мастера одной японской игрушечной корпорации. Его высота 17, ширина 25 сантиметров, а ширина клавиш 5 миллиметров. Полностью функционирующая модель мини-пианино. Но из-за кукольных размеров сыграть на нем без специального приспособления, увы, невозможно. –

0: рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Через несколько минут на «Радио Классик». Новую книгу Касым-Жомарта Токаева обсудили в столице. Итоги регионального этапа национального конкурса «Мерель отпаса-2026» подвели в Карагандинской области. В Алматы выберут самый экологичный район. Об этом через несколько минут в новостях культуры.

0: Классик радиосы. Новости культуры на радио Классик.
1: Добрый день, с новостями к этому часу Жанат Султанова. В Астане обсудили новую книгу Касым-Жомарта Токаева «Честное слово справедливому обществу». В сборник вошли избранные размышления и высказывания президента, отражающие его взгляды на развитие государства, передает 24KZ. Круглый стол объединил политологов, ученых, экспертов, общественных и государственных деятелей, а также представителей бизнеса и творческой сферы. Участники рассмотрели ключевые идеи книги и их значение для современного Казахстана. Особое внимание уделили вопросам справедливости, верховенства закона, национальной идентичности, образования, цифровизации и экологической культуры. Всего в издании представлено 21 направление. По мнению участников встречи, книга позволяет проследить основные идеи и принципы, которые определяют современную государственную политику и ориентиры развития страны. В Карагандинской области подвели итоги регионального этапа национального конкурса «Мерили отпаса». В этом году в нем приняли участие более 100 семей, 26 из которых прошли в финал. Члены жюри определяли победителей по таким критериям, как семейные ценности, воспитание детей, преемственность поколений и общественная деятельность, передает 24KZ. Главная цель конкурса – укрепление института семьи и популяризация примера крепких и благополучных семей. По итогам конкурса гран-при присудили семье Кернебаевых. Это династия карагандинских ученых. Теперь они представят Карагандинскую область на республиканском этапе конкурса «Мерили отпаса». В Алматы стартует городской эко-баттл. Победители определят по реальным делам жителей – уборкам, озеленению, сбору вторсырья, экологическим инициативам, вовлеченности соседей и, конечно, открытому голосованию. Старт соревнования назначен на 1 сентября. В этот же день на странице проекта «Тазасана» опубликуют подробные правила, а также заработает специальный сайт «Тазасана-баттл.кз», где можно будет следить за ходом соревнования и текущим рейтингом районов. Участвовать смогут инициативные жители, экоактивисты, представители КСК и ОСИ, волонтеры и другие городские сообщества. При этом между собой будут соревноваться не отдельные дворы или команды, а районы. Баллы каждого района будут складываться из действий его жителей. За звание самого экологичного будут соревноваться все 8 районов города. Каждый район подготовит итоговый видеоролик, составленный только из реальных материалов, снятых во время эко-баттла. Использование созданного искусственным интеллектом контента не допускается. Все 8 роликов разместят на платформе, после чего жители города смогут проголосовать за район, результаты которого считают наиболее достойными победы. Это были все новости к этому часу. С вами была Жанат Султанова, информационная служба радио «Классик».
0: Новости культуры на радио «Классик».

0: рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Ошеломительный, безграничный, драйвовый мир джазовой музыки. В программе Ноэля Шаяхметова «Джаз Тайм». Каждый вторник с повтором в четверг в 7 часов вечера.

0: Классик радиосы.
1: Закон и порядок – основа безопасной жизни. Соблюдай правила, уважай закон, будь ответственным. Вместе мы сделаем наше общество безопасным.

0: Рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Нестандартный взгляд на культуру, на ее место в истории страны и в жизни каждого из нас. Субъективное мнение неравнодушных людей в программе Женевы Бакировой «Культурная мозаика». Каждую среду и субботу в 7 часов вечера на волне «Радио Классика».

Культовые фигуры и знаковые события в мире джаза. Популярнейшие альбомы и лучшие музыкальные подборки от Ноэля Шаяхметова. В программе «Джаз Тайм». Каждый вторник с повтором в четверг в 7 часов вечера.